О великом господине отце нашим, блаженнейшем митрополите Онуфре, господине нашим, высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре, честним пресвитерстве во Христе диаконстве, всем прищ...

молимся Тебе мир и тишину вселити в землю нашу українську и избавити нас от всякого раз супостата серцем сокрушенным взываю Тебе, Господи, источниче любови милосердия, великодаровитый защитниче наш, скоро усвоим.

Еще молимся тебе, Господу, Богу нашему, еже услышати за вас умоление наши молитву, милого ты, рабов твою, здравия, долгоденствия и блаженнейшего. Митрополит Онуфрия, митрополита Федора, соборное наше духовенство, соборный православный наш народ, и о здравии долгоденствии. Поминаем в Сиракусти и предстоящих молящихся, и о здравии воинов переселенных и всех сущих бедах и напастях на чужине трудящихся. Благодатью щедротами исполните вся прошения их, не спосылая людям нашим дар духовно-телесное исцеление, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божия Матери, лицем всего

0: изрядно пресвяти, пречисти преблагословенни славней, Владычицы нашей Богородицы, Преснодиви Марии.
1: Пресвятая Богородице, помогай нам.

0: Простеприимше Божественный, Святый Пречистый, Бессмертных, Небесных и Животворящих, страшных Христовых тайн, достойно благодарим Господа.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Бог.

Воскресе и смерти Христос, истинный Бог наш, молитва пречистая своя Матери и всех святых, святителю Иоанна Златоустого и святого Лаврентия Римского, Ежи память совершаем всех святых, помилуйте и спасет нас, яко Бог и человек.